0: DMFM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут в своих вибрациях.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора просилать.